Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба объявила, что начинает проверять обоснованность роста цен на продукцию крупнейших у нас в стране производителей мяса, птицы и говядины. Всем компаниям направили уже запросы, чтобы они предоставили данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности своих продаж. А главные производители мяса, птицы и говядины должны, в общем-то, объяснить главные причины роста цен на их товар. То, что этот товар подорожал в магазинах в последние месяцы, наверняка все покупатели заметили. Вот по итогам этой проверки всероссийские антимонопольщики решат, принимать ли какие-то меры реагирования. Вообще, до этого, в частности, производители мяса птицы сообщали, что вот рентабельность их сектора снизилась сильно ниже оптимального уровня, и все это из-за роста затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и обслуживание взятых ранее кредитов. Две автоновинки, теперь они считаются отечественными, потому что их собирают на наших заводах, анонсировали автопроизводители. Во-первых, это кроссовер G-Land G6 с системой полного привода, его выпускают в Петербурге. Он только что поступил в продажу, пока что только в одной топовой комплектации, по цене примерно от 3 миллионов рублей. У него двигатель 1.6 на 150 лошадей в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. G-Land G6, напомню, основан на китайской модели Jekyll G6. А следом, осенью, будет поступать в продажу кроссовер T9, новый флагман модельного ряда российской марки Tenet. Его начнут продавать в 5-7-местной компоновке сразу в трех комплектациях. Там будет 2-литровый турбодвигатель на 245 сил и 8-ступенчатый автомат с полным приводом в придачу. Вот у этого авто, которое основано на китайском кроссовере Chery Tiggo 9, на разгон до сотни, сообщается, уйдет всего 8 секунд. Но вот если эту тему продолжить, давайте еще посмотрим на автомобиль будущего, который ездит на водороде и чего он может. Британский автогонщик, зовут его Энди Грин, установил мировой рекорд скорости на машине с водородными двигателями, разогнавшись до цифры 654 км в час. Вот для сравнения, прежний рекорд скорости для водородных авто был всего лишь на отметке 298 км в час. То есть теперь рекорд в 2 с лишним раза выше. Для новых достижений просто машины оснастили двумя водородными двигателями, там общая мощность более 1500 лошадиных сил. Но из нюансов, по словам водителя, во время этого заезда температура внутри его авто на таких скоростях достигала плюс 50 градусов. Да, и именно британский гонщик Энди Грин вообще известен как первый, пока единственный водитель на планете, который преодолел звуковой барьер на автомобиле. Это было еще в 97 году, когда он разогнал реактивное авто до скорости 1228 км в час. Но дело понятно, если та машинка гнала на двух двигателях, мощность которых была 100 тысяч лошадей. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.

0: 107. Гороскоп.
1: Знаки огня. Четверг подкинет вам шанс элегантно выйти из затянувшегося и утомительного спора. Овны, львы и стрельцы смогут найти железный компромисс, который устоит перед любыми претензиями. Знаки земли. Проявите максимальную осторожность при работе на высоте. Один неверный шаг может обернуться для тельцов, дев и козерогов крайне неприятными последствиями. Знаки воздуха. День принесет вам завершение сложного бюрократического процесса, который тянулся с начала года. Близнецы, весы и водолеи заберут финальный документ, который поможет продвинуться дальше. Знаки воды. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и ваша харизма будет работать на максимум. Раки, скорпионы и рыбы, новые контакты, завязанные в этот вечер, принесут вам массу выгодных заказов.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня на Петербургской бирже начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс такое топливо будет еще доступно в мелком опте. Ранее вообще, напомню, правительство приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз и продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 для насыщения регионов. В итоге это будет действовать до июля 2027 года. И вот для водителей важное уточнение. На автозаправках топливо Евро-3 с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. Ну и что важно, все АЗС в итоге должны будут указывать экологический класс топлива при продаже. То есть власти распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого на АЗС топлива, чтобы люди буквально могли сделать осознанный выбор для своей машины. Интересное исследование вышло для автомобилистов. Опять же, будет важно, кто ездит без автогражданки, что сумма штрафов за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО, при автоматической проверке наличия полиса через дорожные видеокамеры, а это скоро будет, может превысить стоимость самого полиса всего за 3-4 дня. Сейчас средняя цена ОСАГО 7 тысяч. Первый штраф за отсутствие автогражданки будет 800 рублей, повторный уже от 3 до 5 тысяч. Ну и согласно подсчетам, при одном таком штрафе в неделю расходы на взыскание уже сравняются со средней стоимостью ОСАГО за месяц. А запустить механизм автоматической проверки наличия автогражданки у нас в стране с помощью дорожных камер фото-видеофиксации по всем регионам, напомню, планируют уже с октября. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков региональных пассажирских самолетов Ил-114-300. Таким образом, создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Далее, кроме старта поставок Ил-114-300, в стране уже разворачивают серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214, ну и кроме того, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для еще двух самолетов – МС-21 и Суперджет. Вся эта в итоге новая линейка воздушных российских судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, сообщается, и главное – развивать новые региональные направления. На этом все. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: У объекта была смешанная кровь. Его бабушка по отцовской линии была рабыней из Гаити. Этим происхождением и своей экзотической внешностью он гордился всю жизнь.
0: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня на Петербургской бирже официально начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс еще такое топливо будет теперь доступно в мелком опте. Ранее, напомню, правительство в принципе приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз, продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это будет действовать сразу до июля следующего года. Ну и главное для водителей. На автозаправках топливо, например, Евро-3, с учетом времени доставки, появится по регионам во второй половине августа, ближе к концу этого месяца. Ну и что важно еще, все АЗС должны теперь будут указывать экологический класс топлива при продаже, то есть власти распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого топлива на АЗС. Это чтобы владельцы авто и мотоциклов могли делать осознанный выбор. Как пользоваться банком, приложение которого удалили из App Store и Google Play? Актуальный вопрос для тех, у кого и айфоны, и гаджеты на операционке Android у нас в стране. Это потому, что россияне с айфонами теперь, например, не могут обновить и скачивать приложения Яндекс.Банка и Ренессанс.Банка, а пользователи Android, Озон.Банка – это все последствия новых евросанкций. Как отмечают сами представители этих финансовых организаций, уже скачанным, во-первых, приложением можно пользоваться как раньше, у себя в смартфоне его удалять не стоит, пока кредитные учреждения не найдут обходное решение, как ответ на западные блокировки. Ну и если банковское приложение вдруг уже удалено, тогда войти в личный кабинет можно через браузер. Да, и самое важное, что банки предостерегают от скачивания приложений из непроверенных источников, потому что санкционными блокировками всегда у нас пользуются мошенники, предлагая некие специальные установщики, которые на самом деле просто крадут ваши личные данные. Интересное исследование вышло. Оно для автомобилистов будет очень важно, кто до сих пор ездит без автогражданки. Исследование о том, что сумма штрафов за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия этого полиса через дорожные видеокамеры, а это совсем скоро уже будет, может превысить стоимость самого автополиса всего за 3-4 дня. Сейчас средняя стоимость ОСАГО 7 тысяч. Первый штраф за отсутствие автогражданки будет 800 рублей, повторный уже от 3 до 5 тысяч. Ну и согласно подсчетам, при одном таком штрафе в неделю расходы на взыскание уже сравняются со средней стоимостью полиса ОСАГО за месяц. Ну а запустить механизм автоматической проверки наличия автогражданки с помощью дорожных видеокамер по всей стране, напомню, власти планируют с октября. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект был страстным гурманом. Он написал большой кулинарный словарь и считал его одним из главных трудов своей жизни. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня на Петербургской бирже начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс такое топливо будет еще доступно в мелком опте. Ранее вообще, напомню, правительство приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз и продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 для насыщения регионов. В итоге это будет действовать до июля 2027 года. И вот для водителей важное уточнение. На автозаправках топливо Евро-3 с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. Ну и что важно, все АЗС в итоге должны будут указывать экологический класс топлива при продаже. То есть власти распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого на АЗС топлива, чтобы люди буквально могли сделать осознанный выбор для своей машины. Интересное исследование вышло для автомобилистов. Опять же, будет важно, кто ездит без автогражданки, что сумма штрафов за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО, при автоматической проверке наличия полиса через дорожные видеокамеры, а это скоро будет, может превысить стоимость самого полиса всего за 3-4 дня. Сейчас средняя цена ОСАГО 7 тысяч. Первый штраф за отсутствие автогражданки будет 800 рублей, повторный уже от 3 до 5 тысяч. Ну и согласно подсчетам, при одном таком штрафе в неделю расходы на взыскание уже сравняются со средней стоимостью ОСАГО за месяц. А запустить механизм автоматической проверки наличия автогражданки у нас в стране с помощью дорожных камер фото-видеофиксации по всем регионам, напомню, планируют уже с октября. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков региональных пассажирских самолетов Ил-114-300. Таким образом, создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Далее, кроме старта поставок Ил-114-300, в стране уже разворачивают серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214, ну и кроме того, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для еще двух самолетов МС-21 и Суперджет. Вся эта в итоге новая линейка воздушных российских судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, сообщается, и главное — развивать новые региональные направления. На этом все, всем удачи!
0: Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, и у нас вопрос от Варвары из Туапсе. Откуда взялось выражение «не свести денег не будет»?
2: Ну, вопрос скорее не лингвистический, а такой, связанный с культурой, с этнолингвистикой даже. Это все связано с народными поверьями, с верованиями наших предков в нечистую силу, потому что вообще вот в славянской мифологии свист связан с нечистой силой. Разными путями. Ну и, во-первых, как будто бы нечистая сила может свистеть. Там черт появляется, свистит, какая-нибудь кикимора свистит, рычит и прочее.
3: Да, подсвистывает. И разбойник соловей, опять же,
2: и
3: да?
2: И соловей, разбойник свистит. И мы помним вот эту вот в сказке «Сивка-Бурка», да, свистни богатырским посвистом, чтобы вот этим волшебным образом появился конь. То есть что-то тут нечистое со свистом связано. И поэтому, если свистеть, позовешь нечистую силу, и с тобой всякая беда приключится, но в том числе денег лишишься.
1: Так, но мы будем надеяться, что ничего вы не лишились, и вопросы у вас к Владимиру Пахомову есть. Заходите на сайт Радио 7 и оставляйте их.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7.

0: зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков региональных отечественных пассажирских самолетов Ил-114-300. Таким образом, создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Далее, кроме старта поставок Ил-114-300, в стране уже разворачивают серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214. Кроме того, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для самолетов МС-21 и Суперджет. В итоге вся эта новая линейка российских воздушных судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, уточняют власти, и главное — развивать по стране новые региональные авианаправления. Есть такое направление в производстве для нужд армии, как производство снарядов. И иногда, будем в курсе, бывает все-таки до сих пор так, как в новости, которая пришла из США. Там впустую потратили более 500 миллионов долларов на завод, который в итоге не выпустил ни одного снаряда. Ну, точнее, там их выпускали почти 2 года. И именно это время американцам понадобилось, чтобы понять, что они гонят 100% брак. Сообщается, что еще в 2024 году этот новый завод в Америке оснастили неким инновационным дорогим оборудованием из Турции. Однако вместо выпуска боеприпасов сами дорогостоящие станки начали выходить из строя самым нелепым образом, потому что роботизированные руки-манипуляторы этих станков постоянно теряли управление, врезались в оборудование, роняли куски стали с высоты в 1,5 метра на пол, гигантские прессы при этом портили форму каждого снаряда. За 2 года этот военный завод в США так и не выпустил ни одного пригодного боеприпаса и не решив в том числе проблему странно работающей роботизированной техники. Теперь весь мир знает, что на планете есть парнокопытная саранча с рогами, да? Об этом сообщили японцы, где у них в городке Корияма вообще много лет проходит традиционный фестиваль подсолнухов. И в этом году он должен был состояться 23 августа, но его не будет, потому что вмешалась природа в лице стада диких пятнистых оленей, которое буквально слопало все подсолнухи на поле, а его готовили специально для фестиваля. То есть японцы как-то пытались гонять парнокопытных из года в год, защищали поле, но на этот раз природа полностью взяла свое. Территория в 9 гектаров оказалась полностью ликвидирована. А жаль, потому что фестиваль этот японцы проводят исключительно ради красоты. Каждый год сначала в городок Корияма съезжаются волонтеры, высаживают 2 миллиона подсолнухов, чтобы потом каждый год 23 августа приезжать и делать живописные и романтические фотографии. Теперь этого не будет от слова совсем, но зато стадо диких оленей сыто. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект имел необычную привычку. Романы писал строго на голубой бумаге. Стихи на желтой, а статьи на розовой. Когда нужного цвета не было, он искренне считал, что текст получается хуже. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня на Петербургской бирже начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс такое топливо будет еще доступно в мелком опте. Ранее вообще, напомню, правительство приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз и продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 для насыщения регионов. В итоге это будет действовать до июля 2027 года. И вот для водителей важное уточнение. На автозаправках топливо Евро-3 с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. Ну и что важно, все АЗС в итоге должны будут указывать экологический класс топлива при продаже. То есть власти распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого на АЗС топлива, чтобы люди буквально могли сделать осознанный выбор для своей машины. Интересное исследование вышло. Для автомобилистов, опять же, будет важно, кто ездит без автогражданки, что сумма штрафов за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО, при автоматической проверке наличия полиса через дорожные видеокамеры, это скоро будет, может превысить стоимость самого полиса всего за 3-4 дня. Сейчас средняя цена ОСАГО 7 тысяч. Первый штраф за отсутствие автогражданки будет 800 рублей, повторный уже от 3 до 5 тысяч. Ну и согласно подсчетам, при одном таком штрафе в неделю расходы на взыскание уже сравняются со средней стоимостью ОСАГО за месяц. А запустить механизм автоматической проверки наличия автогражданки у нас в стране с помощью дорожных камер фото-видеофиксации по всем регионам, напомню, планируют уже с октября. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков региональных пассажирских самолетов Ил-114-300. Таким образом, создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Далее, кроме старта поставок Ил-114-300, в стране уже разворачивают серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214, ну и кроме того, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для еще двух самолетов МС-21 и Суперджет. Вся эта в итоге новая линейка воздушных российских судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, сообщается, и главное — развивать новые региональные направления. На этом все. Всем удачи.
0: Радио 7.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Четверг подкинет вам шанс элегантно выйти из затянувшегося и утомительного спора. Овны, львы и стрельцы смогут найти железный компромисс, который устоит перед любыми претензиями. Знаки земли. Проявите максимальную осторожность при работе на высоте. Один неверный шаг может обернуться для тельцов, дев и козерогов крайне неприятными последствиями. Знаки воздуха. День принесет вам завершение сложного бюрократического процесса, который тянулся с начала года. Близнецы, весы и водолеи заберут финальный документ, который поможет продвинуться дальше. Знаки воды. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и ваша харизма будет работать на максимум. Раки, скорпионы и рыбы, новые контакты, завязанные в этот вечер, принесут вам массу выгодных заказов. Утро на семи холмах.

0: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В ГАИ дали пояснение по поводу уведомления о штрафах 5-летней давности, которые накануне стали массово приходить автомобилистам, и все, что уже было оплачено в 2021-м, требовалось платить еще раз сейчас. Сначала автовладельцы отреагировали на это дружным возмущением в соцсетях в адрес дорожного ведомства, но потом пошли реальные заявления в полицию. В итоге МВД вынуждено было уточнять, что случился сбой в информсистеме одного территориального подразделения госавтоинспекции. Сейчас неполадки устраняют, все обещают исправить в самое ближайшее время. По итогам примут решение насчет соблюдения прав участников дорожного движения. Да, но здесь и важный комментарий дали уже автоюристы. Административное дело имеет максимальный срок в 2 года. После этого в любом случае никто не может взыскать штраф, если срок не продлевался. В этой истории со сбоем в информсистеме ГАИ срок по штрафам, еще раз напомню, 5 лет и даже больше. Законных оснований для взыскания таких штрафов просто нет и быть не может. Как пользоваться банком, приложение которого удалили из App Store и Google Play, актуальный сейчас вопрос для тех, у кого iPhone и гаджеты на операционке Android у нас в стране, потому что вот последний случай: россияне с iPhone не могут обновить и скачать приложение Яндекс.Банка и Ренессанс.Банка, а пользователи Android Озон банка. Это все из-за новых евросанкций. Как отмечают сами представители этих финансовых организаций, уже скачанным приложением можно пользоваться как раньше, и у себя на телефоне его удалять не стоит, пока финансовые учреждения не найдут обходное решение, как ответ на их блокировку со стороны евросанкций. Ну а если банковское приложение вдруг уже удалено, тогда войти в личный кабинет можно через браузер. Да, и все банки предостерегают от скачивания приложений из непроверенных источников, потому что как раз санкционными блокировками всегда пользуются мошенники, начиная предлагать некие специальные установщики, которые на самом деле крадут из телефонов личные данные. 2 автоновинки. Теперь они считаются отечественными, потому что их собирают на наших заводах. Анонсировали автопроизводители. Это, во-первых, кроссовер G-Land G6 с системой полного привода. Его выпускают в Петербурге, он только что поступил в продажу. Пока что в одной топовой комплектации по цене примерно от 3 миллионов рублей. Там двигатель 1.6, 150 лошадей, в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. G-Land G6, напомню, отечественный, вообще основан на китайской модели Джеку G6. Ну а следом осенью поступит еще в продажу кроссовер T9, новый флагман модельного ряда российской марки Tenet. Его начнут продавать в разных компоновках в 3 комплектациях сразу, с 2-литровым турбодвигателем на 245 сил, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон на сотни, это займет всего секунд 8. Ну и добавлю, что у этого российского авто основание китайское, кроссовер Chery Tiggo 9. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

0: связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Существует популярная конспирологическая теория, что объект на самом деле Александр Пушкин, который инсценировал свою гибель и уехал во Францию, чтобы писать романы под новым именем. История до сих пор гуляет по интернету, хотя историки ее полностью опровергают.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И вот что ждет нас в кинотеатрах на этой неделе. Французский детектив «Мегре и убийство в высшем обществе» перенесет зрителей в дождливый Париж 50-х. Легендарный комиссар берется расследовать убийство бывшего посла. Дело принимает неожиданный оборот и грозит вытащить наружу самые грязные тайны местной аристократии. Свежая экранизация романа Жоржа Сименона подойдет любителям мрачных триллеров и красивых саундтреков. Любителям азиатского кино стоит обратить внимание на корейскую драму «Время сиять». Молодой бейсболист Ли У-Джин теряет контроль над своим коронным броском и оказывается на грани краха карьеры. Вытащить парня из депрессии помогает загадочный новичок Кхвон Тхе-Хи, который возвращает спортсмену веру в себя. Но как только Ли У-Джин опять становится лидером команды, его друг резко пропадает, оставляя после себя пугающую тайну. Также в повторный прокат выходит культовая лента «Влюбись в меня, если осмелишься». Жюльен и Софи с младших классов подначивали друг друга безумными выходками и постоянно испытывали себя на прочность. Вот только герои растут, а их детские забавы становятся все более жестокими и опасными. Теперь на кон в игре поставлены чувства и судьбы обоих.
0: Синематека на Радио 7.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео.

0: Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. С этого дня на петербургской бирже начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс далее такое топливо будет еще доступно в мелком опте. Ранее, вообще напомню, правительство приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз и продажу автотоплива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 у нас в стране. И так будет до июля 2027 года на автозаправках. Для водителей важно. Топливо Евро-3 с учетом времени для доставки появится во второй половине августа.

0: августа, ближе к концу месяца. Ну и что важно, все АЗС теперь должны указывать экологический класс топлива при продаже. То есть власти прям распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого на АЗС топлива, чтобы владельцы авто и мотоциклов могли делать осознанный выбор. Антимонопольная служба объявила, что начинает проверку обоснованности роста цен на продукцию крупнейших производителей у нас в стране мяса, птицы и говядины. Этим компаниям направили уже запросы, чтобы они дали данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности своих продаж. А главные производители мяса, птицы и говядины должны объяснить главные причины роста цен на их товар. То, что он подорожал в магазинах в последние месяцы, наверняка заметили все покупатели. По итогам проверки антимонопольщики решат, принимать ли какие-то меры реагирования. Вообще, до этого, в частности, производители мяса, птицы уточняли, что рентабельность их сектора снизилась сильно ниже оптимального уровня, и это из-за роста затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и из-за обслуживания взятых уже кредитов. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков у нас в стране региональных пассажирских самолетов Ил-114-300, то есть создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Кроме старта поставок Ил-114-300, в стране еще разворачивают заодно серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214, ну и кроме того, напомню, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для еще двух самолетов МС-21 и Суперджет. Вся эта в итоге новая линейка воздушных судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, уточнили власти, ну и главное, развивать по стране новые региональные авианаправления. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект написал более 400 произведений, причем многие из них в соавторстве, используя целую литературную фабрику помощников, которые готовили ему сюжеты и исторический материал. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
4: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект вел крайне богемный и расточительный образ жизни. Построил роскошный замок Монте-Кристо специально для шумных приемов и гостей. Окружил себя роскошью, но постоянно убегал от кредиторов в Бельгию и Россию. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга. Движение вперед, вдохновленное историей». Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Одно из самых известных произведений объекта – приключенческий роман, где четверо неразлучных друзей выступают под девизом «Один за всех и все за одного». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И торжественная возможность открыть вечер достается Михаилу Гудкову с новостями. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Западная военная помощь Украине в июне достигла пика с момента прекращения прямой поддержки от США. Согласно данным, которые приводит издание «Евроактив», Киев в июне получил 7,2 миллиарда евро военной помощи. Это максимальный объем с апреля 2024 года, когда Украина получила 9 миллиардов евро и третий по величине месячный объем военного финансирования от доноров с февраля 2022-го. Рост в значительной степени обусловлен кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Однако долгосрочный уровень финансирования остается ниже показателей, которые были до того, как президент США Дональд Трамп прекратил поддержку. В общей сложности с начала конфликта с Россией Украина получила почти 200 миллиардов долларов прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Туристическое судно сгорело у берегов Турции. 115 человек эвакуировали с борта. По некоторым данным, среди них были россияне. Пожар произошел во время однодневного морского круиза в районе Фетхие на юго-западе страны. Возгорание началось с кухни и быстро распространилось по всему борту. Люди в панике начали прыгать в море в спасательных жилетах. Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и доставила их в порт. Среди них двое пострадавших, которые надышались дымом. Остальные от госпитализации отказались. Финансовые накопления есть у половины россиян. Об этом говорится в исследовании Роскачества. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% россиян не имеют и не видят смысла копить. При этом из тех, у кого накопления есть, 37% сбережений хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни при внезапной потере заработка. Еще 20% смогут прожить на них 1-3 месяца, на 13% 3-6 месяцев. В столичном регионе завершился купальный сезон. Как сообщили в центре метео, ожидаемые выходные потепления вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Три нынешних холодных дня опустят температуру воды до тех значений, когда купаться станет весьма некомфортно. Сейчас температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода уже опустилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. Тем временем в Геленджике море прогрелось до 28 с плюсом.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да, в Геленджике море до 28 с плюсом, в Москве воздух до 16. Ну, ладно уж, что делать. Не знаю, как в вашем городе, друзья мои. В Москве сегодня прямо настоящая осень случилась. Прохладно, облачно, влажно. В общем, как будто и не август вовсе, а какой-нибудь октябрь, простите меня. Но, опять же, мысль о том, что завтра уже пятница, она откровенно согревает. Это правда. Ну и, конечно, лучшая музыка на все времена тоже помогает разогнать тучи. Как минимум те, которые пытаются в душе сгуститься. Так что оставайтесь в компании «Радио 7». С нами уютно и немного теплее, чтобы там за окном не происходило. Ну а в этом часе в эфире произойдет торжественное награждение победителей игры «Тайная персона». Ну а еще в рубрике «Человек с большой буквы» поворошим биографию кого-то из великих. Случится это, как всегда, ближе к 40-й минуте. Ну а пока же давайте сразу на берегу договоримся, что вечер на «Семи холмах» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Томас Ред и Тедди Свимс на радио 7. Something about a woman. Или, если по-нашему, то что-то есть в этой женщине. Ну, а сейчас же предлагаю разобраться в том, что же есть такого в тайной персоне сегодняшнего дня. Ну, да и вообще, кто это? Мужчина, женщина или, не знаю, какой-то звездный хомяк? На протяжении дня наш секретный агент разбросал по эфиру 7 ориентировок, которые должны были вам помочь в опознании подозреваемого. И если вы догадались, кто же сегодня объявлен был в розыск, то сразу же после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет 7-й верный ответ, подарю фирменную экипировку секретного агента Радио 7, а именно брендированный оверсайз свитшот. Удачи!

0: Ну что ж, начинаем наше торжественное построение и будем вручать медаль победителю сегодняшнего раунда игры «Тайная персона». Сегодня в Петербург отправляется фирменный свитшот от «Радио 7». Инженер-конструктор по имени Денис сегодня в фаворе. Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Денис, а вот позвольте полюбопытствовать, с первой ли подсказки вы угадали «Тайную персону» сегодня?
1: Нет, со второй угадал.
0: Так, и что же вам подсказало?
1: Замок Монте-Кристо.
0: Да, но знаете, вот сегодня, Денис, все-таки у нас вопрос был со звездочкой. Вот скажите, пожалуйста, кто тайная персона?
1: Тайная персона — это Александр Дюма, отец.
0: Вот. Я про то же самое, потому что был еще Сан Саныч Дюма, младший, и, соответственно, выискивал ответы с пометкой «отец» или «старший». Ну, я вас поздравляю, носите с удовольствием наш свитшот. Чертовски стильное обмундирование. Рад, что теперь и в Питере будет сиять оранжевое чудо текстильной промышленности. Ну и, с вашего позволения, вернемся к музыке, если вы не против.
1: Да.
0: А вот давайте так, спасибо. Вот угадайте, пожалуйста, какую же мы будем, Денис, слушать песню? Вот если Александр Дюма — это мушкетер и вот это вот все. Вот что сейчас в эфире прозвучит?
1: Да? Что-то французское, я думаю, должно быть.
0: Ну, практически. Мы послушаем трех мушкетеров от мира музыки. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Один за всех и все за любовь.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Наш сегодняшний герой мог за несколько секунд рассмешить целый зал. В кино он был забавным, нелепым, трогательным, но вне голубых экранов вел непримиримую борьбу с собственным «я». Наш сегодняшний герой – актер и комик Робин Уильямс. Зрители привыкли к тому, что комедии с Уильямсом

0: Уильямсом всегда могут поднять настроение. Правда же? В «Миссис Даутфайр», например, он сыграл отца, который переодевается в пожилую няню, чтобы чаще видеть своих детей. В «Джуманджи» сыграл мальчика, который на 26 лет оказался заперт внутри игры. В «Аладдине» же ему достался джин. И, кажется, здесь Уильямс дал волю своему комедийному таланту. Его герой постоянно меняет образы, пародирует известных персонажей и буквально крадет каждую сцену со своим участием. Но за пределами съемочной площадки все было далеко не так радужно. Парадоксально, но человек, который дарил радость миллионам, сам далеко не всегда мог ее почувствовать. Актер много лет боролся с депрессией. Он проходил лечение и каждый раз возвращался к работе после тяжелых периодов. Робин продолжал сниматься в кино, шутить, импровизировать. Последние годы Уильямс жаловался на проблемы с памятью, тревогу и нарушение сна. Врачи долго не могли понять, что же, собственно, происходит. Уже много-много позднее выяснилось, что у актера была деменция с тельцами Леви. Это необратимое заболевание мозга, которое ухудшает мышление и внимание, вызывает зрительные галлюцинации и резкие перепады настроения. В августе 2014-го Робина Уильямса не стало. Ему было 63 года. Миллионам фанатов было трудно тогда осознать, как же мог человек, который подарил столько смеха другим, оказаться настолько несчастным сам. Наверное, поэтому его фильмы сегодня воспринимаются немного иначе. Мы смеемся над «Миссис Даутфайр», переживаем за героя «Джуманджи», вспоминаем слова Джона Китинга из «Общества мертвых поэтов» и понимаем, что за каждой из этих ролей стоял человек, который выбирал дарить людям радость, причем делать это любой ценой. Робин Уильямс. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На «Радио 7».

0: Робби Уильямс только что на Радио 7 воспевал «Дорогу в Мандалай», простите меня. Ну, собственно, с легкой руки Киплинга этот бирманский топоним стал когда-то олицетворением, знаете, такого сказочного, желанного места. Вот что-то вроде мифической страны Эльдорадо. Ну, а сейчас же, думаю, для большинства граждан самым притягательным местом на планете является домашний диван, к которому скоро все массово начнут разъезжаться из офисов. 17:48 в Москве. Ну и на ход ноги изволим слушать Али and AJ, а прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция

0: Москве 6 вечера. А вот и свежие новости. Кто их прочитает, как же вы думаете? Конечно, Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. В Беларуси состоялся обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Гуманитарный обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Его сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста. Как напоминает агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных

0: Кредиты более привлекательны из-за высоких процентных ставок. Об этом сообщает агентство по страхованию вкладов. Вероятно, данная тенденция еще будет какое-то время продолжаться, но при этом существенного снижения доли вкладов в иностранной валюте ожидать уже не стоит. До этого сообщалось, что доля вкладов в иностранной валюте в первом полугодии текущего года достигла исторического минимума, снизившись с 5,2% до 4,5%. Россияне стали чаще менять пароли в финансовых приложениях. Более 40% россиян меняли пароль минимум в одном финансовом приложении за последний месяц. Это почти на треть чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании Выбера.ру. Чаще остальных меняют пароли россияне от 25 до 34 лет. Интересно, что профессиональная деятельность также влияет на цифровые привычки. Например, айтишники обновляют коды доступа регулярнее остальных. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать от 2500 рублей. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется уже примерно в 5000, а с учетом канцелярских принадлежностей в 6000. Эксперты говорят, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: И все-таки, друзья мои, четверг — это, знаете, такой день с легким привкусом пятницы. Серьезно. День, который всячески намекает на то, что пора уже потихонечку перетекать из режима труда в режим отдыха, который завтра плюс-минус в это же время случится у большинства из нас. Да и этим вечером, судя по времени, многие граждане уже начинают усиленно переводить дух. Уже вон 18.03 в столице. Поздравляю тех, кто со всеми рабочими вопросами на сегодня уже разобрался. Ну, а в ближайшее время разберемся еще и с вопросом игры «Третий лишний». На кону сегодня не подарок, а откровенный восторг, так что обязательно дождитесь. Ну, а во второй половине часа в эфире случится явление самого трепетного травел-эксперта обозримой части Вселенной. Ждем в студии Ольгу Яковину с полезной для любителей путешествий информацией. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

обожаю гитару Криса Ри. Ну, правда, настолько она мягкая и пронзительная одновременно, что просто мама дорогая. Ну, и знаете, вот, коли о мягком мы с вами заговорили, то с превеликим удовольствием сейчас расскажу, на что же мы будем играть в третий лишний. Ну, а на кону сегодня мягкая, пушистая и уютная, прямо как эфир «Радио 7», фирменное полотенце от любимой радиостанции. Чертовски стильный аксессуар получился. Так что, друзья мои, если желаете это чудо текстильной промышленности заполучить, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и, собственно, с тем, кто умудрится прислать седьмое, мы и встретимся в эфире через несколько песен. А когда же отправлять, спросите вы? Да вот прямо сейчас и начинаю отсчет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня мы играем со Ставрополем. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 107. Ну а на победу претендует сегодня мастер по пошиву одежды, которого зовут Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да вот позвольте сразу такой слегка интимный вопрос. Вы, Светлана, левша или правша?
2: Правша.
1: Вы так, знаете, как будто в процессе определялись, что же больше нравится. Ну, тогда не буду я вас с праздником поздравлять. Сегодня на календаре Международный день левшей. Вот, ну, надеюсь, все равно с победой вас...
2: Поздравляю.
1: Да, всех левшей с праздником. И давайте так. Вот я сейчас вам назову трех наших великих поэтов. И скажите мне, пожалуйста, кто из них левша? Вот двое праворуких, и один писал левой рукой, да и все делал левой. Вот кто?

0: Пушкин, Лермонтов или Маяковский? Кто из них левша? Как думаете?
1: Маяковский.
0: Да ладно? Серьезно, что ли?
1: Нет.
0: Да как-то нет, когда да. Я просто, знаете, искренне восхищен Светлана. Знаете, писал он, конечно, правой рукой Маяковский, но по природе был левшой. Его с детства переучили, как это было принято в прошлом веке. Ну и со временем он как-то приспособил правую руку для письма использовать. Но при этом другие действия, там, на бильярде играл или сигареты, бокал держал. Все это делал левой рукой, так что Маяковский действительно левша. Поздравляю! Светлана, вам достается фирменное
1: спасибо
0: полотенце.
1: Спасибо большое.
0: О, знаете, вот спасибо,
1: спасибо.
0: Вы скажете, когда получите этот восторг. Вот у меня лично полотенце такое имеется, и я бескомпромиссно сейчас.
1: Спасибо, когда получу, буду кричать от радости.
0: Отлично. Все, записывайте ваши восторженные крики, присылайте их нам любым способом. Ну, а пока, с вашего позволения, послушаем Kind of Blue, если вы не против. Да?
1: Хорошо.
0: Спасибо вам, Светлана. Ну и Kind of Blue, как и обещал, здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. В этом году маленькому подмосковному городку Кашире исполнилось 670 лет. Вниманием туристов он не избалован, а меж тем это отличное место для поездки на выходные. Тем более, что от Москвы до Каширы всего чуть больше сотни километров. Старинный купеческий городок на 80% сохранил свою старинную застройку и планировку. Уникальный случай. Здесь сохранилась, например, старинная водонапорная башня, которая теперь хлебная лавка. А Кашира, кстати, славится своим хлебом. Сохранились старинные храмы, а в отстроенной заново в Веденской церкви с высоченной шестиярусной колокольней можно увидеть совершенно потрясающие современные росписи в нетипичном стиле, которые создавались больше 10 лет. Еще в Кашире можно погулять по обновленной недавно набережной Оки и полюбоваться крутым видом на нее со смотровой площадки возрожденного Никитского монастыря. И накупить милых маленьких наличников в мастерской «Деревянная сова». Деревянных домов с красивыми наличниками в Кашире, кстати, вообще очень много. И местный историк, краевед Александр Шмелева проводит по ним интереснейшие тематические экскурсии. Записаться можно через паблик Каширского центра по туризму «Поехали в Каширу» во ВКонтакте. Правда, не все деревянные дома в хорошем состоянии, но над этим работают. В эти выходные, например, в одном из самых красивых зданий города, кружевном особняке Чиликиных, устраивают субботник. Все желающие неравнодушные могут помочь привести его в порядок, чтобы в будущем здесь открылся музей наличников. А потом можно по городу погулять, фирменные стрелецкие лепешки попробовать и отправиться на речную прогулку по Оке. Кораблики начали ходить из Каширы по выходным с нынешнего лета. И с воды городок смотрится даже еще круче, чем с берега. Стоит увидеть.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Майкл Болтон только что на радио 7 пел. Можно я потрогаю тебя там? Ну и, собственно, из контекста песни получается, что там это глубоко в душе. Ну, знаете, мне кажется, каждая песня, которая звучит на радио 7, она вот как будто специально предназначена для того, чтобы через уши проникать прямо туда вот, в душу, в сердце. И одну из таких песен под занавес сейчас исполнят Modern Talking, а прямо сейчас Алиша Бэтмур, она же Pink, здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео В27. Интеллектуально.

0: Максимальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера СТО уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Ремонт Оргского нефтеперерабатывающего завода после остановки займет до полугода. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев признал, что нефтеперерабатывающий завод в Орске полностью прекратил переработку. Его сообщение опубликовано в МАКСе. Завод Оргскнефти Оргсинтез принадлежит структурам миллиардера Михаила Гуцериева. Его мощность более 6,5 миллионов тонн сырья в год. По оценкам экспертов, это порядка 2% от общей докризисной переработки в стране. По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики.

0: В него включены пособия по историям воссоединенных регионов, а также учебник обществознания «Базовый уровень». Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный вовремя продукт фактически теряется. Номер в отеле или место на рейсе нельзя реализовать позже. Поэтому туроператоры отелей и авиакомпании делают ставку на планомерную загрузку, а не на распродажи в последний момент. Как пишут СМИ, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают экспертам в области туризма точнее прогнозировать спрос, поэтому скидки в последний момент чаще возникают из-за просчетов при планировании. Основными составляющими цены остаются стоимость авиаперевозки и размещения, валютные курсы, сезонность и спрос. Сочи и Петербург возглавили рейтинг направлений для медового месяца. Исследование показало, что абсолютный лидер Сочи. Больше половины российских пар выбирают черноморский курорт. Молодоженов привлекает уникальное сочетание моря, гор и отличной инфраструктуры. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в столице. Между прочим, вечер четверга, друзья мои. Оптимисты так и вообще утверждают, что это пусть и маленькая, но тем не менее пятница. Так что давайте не будем противоречить этому тезису и как-то уж подтянем настроение до соответствующего уровня. Ну, в конце концов, все, что могло не самого приятного за день случиться, пускай в нем и остается. Не надо тащить всякие безобразия за собой в этот как минимум не худший из вечеров, право слово. Ну а продолжим его, как и привыкли, лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире появится Кэрри Бастани. А прямо сейчас Тина Тернер и Эрос Рамадзотти на Радио 7. И все-таки добрый вечер.

семи холмах.

Castle in the Snow, или «Замок в снегу». В переводе на русский так называется песня группы Caravastani, которую на Радио 7 послушали. Ну, а, собственно, не то чтобы по сезону песня. Сейчас вроде бы дожди более актуальны, во всяком случае, в Москве. Но, тем не менее, по предварительным прогнозам синоптиков, первый снег в этом году возможен плюс-минус в конце октября, начале ноября. И вот, знаете, друзья мои, не так давно мне довелось сделать интервью с одним маститым синоптиком. Так вот, он рассказал, каким же образом метеорологи погоду предсказывают. Дело в том, что эти граждане просто смотрят, какая же погода в этот день была за всю историю метеонаблюдений, и выводят какое-то среднее арифметическое. Причем разные компании используют для этого разные математические модели, и в результате у всех прогнозы заметно разнятся. Но в итоге кто-нибудь иногда доугадывает. Ну, а учитывая, что климат в последнее время меняется так, что просто мама дорогая, то получается, верить всем этим прогнозам, ну, не знаю, можно, если вы очень доверчивый человек. Вот, как говорят специалисты, предсказать погоду можно максимум на день вперед. Ну, и то далеко не всегда это получается. Но, опять же, вот смею верить, предсказаниям вашего покорного слуги доверять можно, как минимум, со 100% вероятностью предскажу вам появление в эфире через несколько минут певицы по имени Габриэль, а прямо сейчас группа «Опус» на Радио 7. Добрый вечер.

Дезри и Теренс Трент Даби на Радио 7 лишний раз напомнили нам о том, что нужно как-то, знаете, поделикатнее относиться к чувствам других людей, особенно людей близких. Но, знаете, вот так уж человек устроен, что почему-то именно на близких мы и можем позволить себе срываться. Ну, в конце концов, они же роднульки, поймут, простят, и вот это вот все, да. Так что количество ссор между любимыми людьми, оно уж заметно больше, нежели с посторонними. Ну, если не брать в расчет каких-то клинических склочников. Но, опять же, это средняя температура по больнице, но тем не менее. Хотя, вот как выяснили ученые, даже эти ссоры, которые случаются между любимыми людьми, можно нивелировать и укрепить отношения всего лишь с помощью поглаживания рук второй половинки. Представляете? Вот якобы это нехитрое мероприятие делает пару заметно счастливее. Вот по результатам экспериментов выяснилось, что после таких нежностей настроение человека улучшается на 40-50%, причем даже если пара находится в ссоре. И стоит отметить, что помогает лишь прикосновение любимого человека, а не какого-то чужого. Так что на всякий случай имейте в виду, ну а вдруг пригодится, правда. А тем временем в столице уже 19:25. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

0: Мэгги Рейли и Майк Олдфилд на Радио 7. Ну, конечно, не на ночь такие страшилки слушать. Moonlight Shadow, или, если по-нашему, «Призрак в лунном свете». Да, так эта история называется. Но, надеюсь, никакие призраки вас не преследуют. Опять же, призрак прошедшего рабочего дня тоже уже, по идее, должен быть давно развеян. Так что, друзья мои, давайте наслаждаться этим вечером. Долой все лишние мысли, даешь лучшую музыку на все времена. Ну, наверное, так. И в ближайших планах у нас имеется Кайли Миноук, затем Гэри Мур и Беллини, а прямо сейчас Roxy Music на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель.

0: Плюс гарантия 5 лет. LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Минсельхоз назвал условия возобновления импорта из Армении. Как заявили ведомства, безопасность сельхозпродукции станет ключевым условием для снятия ограничений на поставки товаров в Россию. Ранее глава министерства Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папаян обсудили взаимодействие двух стран в агропромышленном комплексе. Она отметила, что для возобновления импорта армянские производители должны использовать собственное сырье, соблюдать контроль за пестицидами и обеспечивать прослеживаемость поставок. Россельхознадзор, напомню, с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены Евразэс. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил перелет из

0: участок. Еще 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в департаменте транспорта, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции и операторы сервисов аренды электросамокатов проводят еженедельные рейды. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, 22 и 29 августа с 8 вечера и до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Проект объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. В медучреждениях состоятся кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, провожаем очередной день. 13 августа на календаре. Четверг. Конечно, хотелось бы, чтобы это была пятница 13-е. Но ничего, пятница тоже скоро подтянется. Чисто технически до ее наступления осталось уже меньше 4 часов, которые предлагаю провести так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитый вечер четверга. Выдыхайте, друзья мои. Уже, думаю, можно. Ну а на вдохе продолжим впитывать лучшую музыку на все времена, как и привыкли. И далее на радио 7 Уитни Хьюстон, затем Daft Punk и The Weeknd, а прямо сейчас Дайдо на семи холмах. Добрый вечер.

Daft Punk и The Weeknd на радио 7. I feel it coming. Или я чувствую, это приближается. Ну и знаете, вот судя по тому, что часы уже настойчиво показывают 8:45 пополудни, чувствую, приближается время сна. Да, ну, рано или поздно все мы по кроваткам располземся. И, кстати, как утверждают ученые, те, кто сделает это позднее, оказывается, имеют более высокий уровень интеллекта. Да, вот такие корреляции вывело недавно исследования. Вот по мнению умов от науки, обладатели низкого IQ ложатся спать в 23 часа 41 минуту, причем вот ни минутой раньше, ни минутой позднее, именно так. Граждане, у которых средний IQ, в царство Морфея отправляются в районе 10 минут первого, а вот те, чей уровень интеллекта выше 125, как правило, ложатся спать после часа 44 минут ночи и просыпаются при этом не ранее 11 утра. Да. Ну, собственно, эксперты объясняют феномен тем, что якобы высокоинтеллектуальным людям легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Ну, не знаю, как оно есть. Мне лично, как беспробудной сове, приятно такие исследования читать. Но, тем не менее, предлагаю не отвлекаться от традиционного режима музыки. И ей продолжим этот вечер. И далее в эфире Билли Джоэл, а прямо сейчас Roxette на радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Arash.
1: Абсолютно верно. Именно Arash будет героем нашего уикенда. Вот таким образом мы решили в остаток этого лета добавить немного огонька. Arash Labavzadeh. Именно так полностью зовут нашего персидского соловья. Родился он в 77-м году в Тегеране. Ну и первые десяток лет провел на родине, а потом вместе с семьей переехал в Европу, где, собственно, и начал свою музыкальную карьеру и добился популярности. Но да, помимо Европы, кстати, он еще и Болливуд покорил. Потому что в 2004 году, когда вышел его сингл «Боро Боро», что в переводе означает «Уходи, уходи», он так мощно порвал европейские чарты, что индийские синематографисты прониклись глубочайшим образом и просто не могли пройти мимо. И эта композиция стала саундтреком к фильму «Мастер блефа». Да, таким образом Arash случайно стал настоящей звездой Болливуда. Ну, а еще больше интересных историй и, конечно же, музыки этого артиста ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Arash. Только на Радио 7.

Да, прям, знаете, не песня, а исповедь тактильного сластолюбца в исполнении группы Saltons на Радио 7 прозвучала, мол, не могу оторвать рук от тебя, дорогая, хочу обнимать и обнимать днями напролет. Ну, как по мне, желание исключительно похвальное. Тем более, исследования показывают, что женщины, которые получают в избытке объятия от своих кавалеров, гораздо более счастливы. Ну и, в принципе, если верить теории ученых, то 4 объятия в день необходимы человеку, чтобы не повредиться рассудком. 8 обнимашек подавай, чтобы, ну, жизнь была удовлетворительной. А вот если хотите какого-то развития и внутреннего роста гармоничного, то тут уже 12 раз на дню, будьте любезны, обниматься. Вот поэтому предлагаю вам сейчас один разочек хотя бы из этих 12 взять, да обнять свою вторую половинку и под Рики и Повери немножечко потанцевать. Ну, а почему бы и нет? Тем временем 20:40 в столице. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».

0: Лана Дель Рей на радио 7. Summertime Sadness, или если в переводе на русский, то летняя грусть. Так эта песня называется. И вот бытует мнение, что, конечно, нет радости светлее, чем печаль. Но мне кажется, вот эту самую печаль, ну, можно хотя бы на осень перенести. Ну, давайте уже этим летом радоваться. Точнее, тем, что от него осталось. Все-таки еще полмесяца у нас имеется. Поэтому давайте проживаем их на полную катушку. Ну и, конечно, делаем это в компании «Радио 7». Так оно еще приятнее будет, смею уверить. А еще, кстати, и выгоднее. Но напомню, что продолжается наша игра «Тайная персона». И завтра кого-то из вас будем наряжать в фирменный китель от «Радио 7». Так что все подробности ищите на сайте. Ну а завтра в 5 пополудни сбор всех частей здесь, на «Радио 7». Пока же. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыкантов.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.